0: Речи больной четыре. Появляются вязкость, склонность к детализации, слащавость. Также обнаруживаются следующие характерные особенности. Эгоцентризм, восхваление семьи и себя, чувство своей праведности.
1: Я в психобольнице, не все людички знают, а все врачки миленькие знают, а и сестра, не людички знают, сестра и ненечки знают. Улею всем не кричат, буренька, здравствуй, и им говорю все. Всех лучше люблю, везде все. Не сам есть, буренька, спой нам, Анечка, Анечка, спой нам частушки, нам послушать хочется, как это будешь хорошо. Это всех люблю, всех лучше делаю, как я, мне всех лучше любить, странички, хвалю-то, прямо, Анечка, прям мне жалко, и Нюренька, и Анечка, жалко меня, прямо, отделаю много речек миленькой. Ой, как целую, жалею. Ой, из всех людей чужих, и меня людички чужие, прямо или не вот жил, сижу, кино гляжу, мне прямо какая, я-то ничего не бормочу, меня прямо целовать не все. Я прямо хвалю.

темненькие, ничего. И хаут, и где-то ниточки залит, хорошо. Стенится, кормит-то и девки не слушают, где еду, как какие. А я хорошо прямо психологически ем.